0: Ахуя, пайну, хавочка, падра.
1: Ахуя,
0: ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ахуя, ах